Случа нокдаун по пуси. Дом е болой на аси. Мана га нервате мия. Мана га джелозия.